Слышишь, обрив, слышишь, Санчес, обрив, нас и працовиты, а в власти, власти прископить, как у Наши пакеш пенизы.

взаимовскушенности. Изменясь, я женит вам. Я на дни сто злости, я на дни сто злости, я на дни сто злости. Подкуци, повесли, дамки добре рады, знам себе в шемшати.